0: Pop Extremo. Feel the music.
1: Siente la música.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,